0: 正经出了，克拉是啥人呐？你好些不？
1: 给不着没用。
0: 阿弟，你好些不？给谁吃？
1: 给不着没用，明天中午谁买单的？
0: 用啊用啊用啊，给没用给没用，哦。Тэрин гарж чаявын асуғуды Дэвкю мэндо Дос нэ хандан ягаж гуйн Райан асуң юла
1: Бүл тэнэ жигжи ешэ ба кюн чо мэйюла Гуай кэп чо мэйю
0: Чэрин нэрэ дуахтан гэн
2: Ша. Дики бла.
3: Ченчиман гни ястэ ло ёчори.
2: Хм. Я сис лэгачи.
3: А, я сику.
2: А, зи зуго дэда. Тодо дэ ганга сиси. Мо сипчи а.
3: Сяочи ге пэчи чуди. Тапзана ёбе заго чуси габи чиги. Чагам замдо дина ся ёгири. Ранни ибдуге.
2: Ранге. Чуш тонго ёбжа дуге.

0: Тэгтэн дээр гоо таш хийв.
1: Короче, я надеюсь, чтоб хазрыны всем же мысла.
0: Чем бачен? Не, папа, иди сейчас.